А Бог ви, а не моя твач, а тех пар слов, пар кратких вет, я вубец не висловил.